0: В эфире радио «Овози точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози точек». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози точек».

0: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире «Русский блок» радио «Увози Тоджик». Напоминаем, сегодня для вас будут работать звукорежиссер эфира Алишер Шералиев и ведущая программы я, Тахмина Амунова. Дорогие друзья, ну сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса событий в этом выпуске. Последние новости из официальных источников.
1: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Ози Таджик».
0: На очередном заседании второй сессии Маджилис Намандагон Маджилис-Сюли одобрено инвестиционное соглашение. В посольстве Таджикистана в Объединенных Арабских Эмиратах отметили День национального единства. Глава МИД Турции Хакан Фидан встретился с турецкими предпринимателями в канадском городе Торонто. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Под руководством председателя Маджилиса Намандагон Маджилис-Сюли Республики Таджикистан Файзали Идизода осталось очередное заседание второй сессии Маджилиса Намандагон Маджилис-Сюли Республики Таджикистан 7-го созыва. Об этом сообщает Маджилис Намандагон. На заседании были рассмотрены проект экологического кодекса Республики Таджикистан, проект закона Республики Таджикистан о защите конкуренции, а также инвестиционное соглашение между правительством Республики Таджикистан и обществом с ограниченной ответственностью БЭА Душанбе, горная промышленность по проекту строительства второй очереди предприятия по добыче и переработке золота на территории Айнийского района Сагдийской области. По данным вопросам были приняты соответствующие постановления. Также был рассмотрен проект закона Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в градостроительный кодекс Республики Таджикистан, по которому также были приняты соответствующие постановления. 25 июня в посольстве Республики Таджикистан в Объединенных Арабских Эмиратах состоялось торжественное мероприятие, посвященное 29-й годовщине Дня национального единства. Об этом сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Объединенных Арабских Эмиратах. В ходе выступления чрезвычайно полномоченный посол Республики Таджикистан в Объединенных Арабских Эмиратах Ашраф Джонгулов особо отметил значительный вклад президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в становление национальной государственности, процесс восстановления мира и национального единства, обеспечение суверенитета, достижение периода независимости, а также повышение статуса и авторитета Таджикистана на международной арене. В целях продвижения патриотического сознания, формирования национальной идентичности, самосознания, возрождения национальных традиций и уважения к историко-культурным ценностям предков в рамках мероприятия были представлены выставки национальной одежды, музыкальных инструментов, народных ремесел и различных традиционных таджикских блюд. «26 июня в Бишкеке Киргизской Республики состоялся форум женщин Шанхайской организации сотрудничества под названием «Женское лидерство». В работе форума Таджикистана приняла участие председатель комитета по делам женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан Бунавшаф Азидинзода. Как сообщили в комитете по делам женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан, форум проводится в рамках председательства Кыргызской Республики в Шанхайской организации сотрудничества в 2026 году. В ходе форума были обсуждены вопросы укрепления роли женщин в политической, социальной, экономической жизни, их участие в принятии решений развития женского предпринимательства, обеспечение гендерного равенства и расширение регионального сотрудничества. Программа форума включает три основные сессии, посвященные темам женское лидерство, роль женщин в принятии политических и общественных решений, роль женщин в экономическом развитии, а также обсуждению путей расширения прав и возможностей женщин. Форум женщин Шанхайской организации сотрудничества способствует укреплению сотрудничества между государствами и членами организации в вопросах повышения статуса женщин и обеспечения устойчивого развития. Напомним, что форум проводится на регулярной основе с 2018 года и служит международной площадкой для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов и выработки согласованных подходов к развитию прав и свобод женщин. – Одним из величайших достижений периода независимости стало восстановление мира, стабильности и национального единства, которые сегодня признаны важнейшей государственной ценностью и источником развития общества. Об этом заявил директор агентства гражданской авиации при правительстве Республики Таджикистан Хабибулло Назарзода на торжественном мероприятии, посвященном 29-й годовщине Дня национального единства и объявлению международного десятилетия укрепления мира для будущих поколений на 2027-36 годы. Как сообщает агентство гражданской авиации, в мероприятии приняли участие руководство, сотрудники авиационной отрасли и ветераны сферы. В ходе мероприятия было отмечено, что благодаря последовательным усилиям президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в стране была обеспечена атмосфера мира и спокойствия, а также созданы прочные основы для экономического, социального и культурного развития. Лабораторию по идентификации товаров двойного назначения открыли в Агентстве химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Национальной академии наук Таджикистана. Как сообщили в Национальной академии наук Таджикистана, в лаборатории будут проводиться точные исследования, диагностика, идентификация и научно-техническая классификация товаров, материалов, оборудования и технологий. Лаборатория оснащена современным оборудованием, позволяющим с высокой точностью определять химический состав сложных материалов даже при очень низких концентрациях. Кроме того, сотрудники лаборатории будут оказывать помощь государственным министерствам и ведомствам, в том числе Министерству экономического развития и торговли, Министерству промышленности и новых технологий, таможенной службе и агентству «Таджикстандарт» в принятии обоснованных решений. Уважаемые радиослушатели, но теперь перейдем к зарубежным новостям. Глава МИД Турции Хакан Фидан встретился с турецкими предпринимателями в канадском городе Торонто. Кроме того, турецкий министр встретился в Торонто с представителями турецкой диаспоры. Организатором мероприятия выступила некоммерческая организация «Международная ассоциация демократов». Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что число погибших в результате атаки Израиля со 2 марта увеличилось на 13 человек и достигло 4243. Правительство Ливана заявило, что за это время число внутренне перемещенных лиц в стране превысило более 1 миллиона.

Ovozi Tojik – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу возжег твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной.

когда гляжу на снежную гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины — опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Каждый год наша страна отмечает один из самых значимых праздников в истории независимого Таджикистана – День национального единства. Есть даты, которые становятся не просто страницей календаря, а символом судьбы целого народа. Есть события, которые определяют путь государства на многие годы вперед. Именно таким событием для Таджикистана стало достижение мира и национального согласия. День национального единства – это особая дата в новейшей истории нашей страны. Она символизирует завершение сложного периода и начало созидательного этапа развития государства. Благодаря миру удалось сохранить государство, укрепить независимость и создать условия для устойчивого развития страны. «27 июня. День, когда над нашей Родиной взошло солнце надежды. День, который подарил миллионам людей уверенность в завтрашнем дне, возможность спокойно трудиться, расти детей и строить будущее». Сегодня мы вместе вспомним страницы истории, поговорим о ценности мира, о достижениях независимого Таджикистана и о том, почему единство остается главным богатством нашего народа. С вами студия Тахмина Амонова и звукорежиссер Алишер Шералиев. Начинаем праздничную программу «Единство во имя будущего». Национальное единство – это не просто историческая дата в календаре. Это судьба народа. Это бесценное достижение государства. Это результат огромных усилий, направленных на укрепление мира и согласия в обществе. Каждый год, отмечая этот праздник, мы вспоминаем путь, который прошла наша страна и людей, благодаря которым удалось сохранить государственность, независимость и обеспечить достойное будущее для новых поколений. Сегодня Республика Таджикистан уверенно развивается, реализует масштабные проекты, строит новые дороги, школы, больницы, предприятия и гидроэнергетические объекты. Все это стало возможным благодаря миру и стабильности, которые были достигнуты благодаря национальному единству.

0: Каждый праздник имеет свою историю. День национального единства – это не просто дата в календаре, а событие, изменившее судьбу независимого Таджикистана. Начало 90-х годов стало непростым периодом для молодой республики. После обретения независимости страна столкнулась с серьезными вызовами. Политические разногласия, экономические трудности и гражданское противостояние стали тяжелым испытанием для народа. Эти события оставили глубокий след в истории государства. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. Многие семьи пережили тяжелые утраты. Однако, даже в самые сложные времена таджикский народ не потерял веру в мир и будущее своей страны. Переговорный процесс по установлению мира продолжался несколько лет. В нем участвовали представители различных политических сил, общественных организаций и международных структур. И вот наступил исторический день – 27 июня 1997 года. Именно тогда было подписано общее соглашение об установлении мира и национального согласия в Таджикистане. Подписание общего соглашения об установлении мира и национального согласия в 1997 году стало важной вехой, которая положила конец гражданской войне и заложила основу для национального перемирия. Благодаря сильной воле основателя мира и национального единства, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, опасность была устранена, и единство Таджикистана было обеспечено. О значении национального единства для развития современного Таджикистана мы попросили рассказать доктора философских наук Национальной академии наук Таджикистана Мухибу Мумаджанову.
1: По инициативе нашего президента по поводу воздания должных почестей и возвеличивания значения великих ученых таджикского народа является очень новой и очень положительной инициативой в том плане, что, как и другие, впрочем, инициативы нашего уважаемого президента, так как на мировом уровне значение и вклад великого Ибн Сины в науку имеет признание уже, скажем, даже 15-16 веков как в Европе, так и во всем мире. Великого Ибн Сину знают как великого ученого, как великого энциклопедиста, знатока медицины, имел большее величие, чем Гален и Гиппократ. Это знание, это воздаяние почести великому ученому, оно как бы не нуждается в комментариях, но в настоящее время, когда происходит повсеместный нигилизм, когда подвергаются сомнению заслуги в науке, заслуги в культуре, заслуги в создании неких человеческих ценностей бывших поколений, даже отцов и дедов. И вот эта вот тенденция, когда приобретает все большее значение в европейской мысли, скажем, или же в тех или иных невосточных культурах, признание роли и значения великих таджикских ученых, таких как Ибн Сина, и постановка этого вопроса на мировом уровне имеет очень большое значение. Поэтому я считаю, что объявление о том, что нужно создать премию имени Ибн Сина, которая была бы не меньше Нобелевской, стремление нашего уважаемого президента сделать эту премию международной, достойно всеобъемлющей поддержки. И я думаю, что вот эту поддержку эта инициатива нашего президента получит на международном уровне. Такие премии нужны именно сегодняшнему поколению ученых, так как их ежедневный вклад в развитие науки – это такая кропотливая, рутинная работа, что поддержка ученого на международном уровне, даже не говоря о том, что, например, финансовая поддержка, а просто духовная поддержка стремлений ученых на мировом уровне, дали бы большой импульс, дали бы большой толчок развитию научной мысли. Развитие научного мировоззрения как бы достигается именно тем, что труд каждого ученого, он должен быть значимым. Я думаю, что таких премий, в принципе, достаточно на мировом уровне. Например, премия Ибн Сина ЮНЕСКО, она была в 1980 году, в тысячелетии Ибн Сина. Этой премии были удостоены таджикские ученые. Это была премия ЮНЕСКО. Но вот создание нашей международной премии, которая была бы инициирована именно Таджикистаном, стала бы новым толчком, вкладом в развитие научной мысли, научного мировоззрения. И самое главное, она бы была бы привлечением молодежи к научным изысканиям. В таджикской культуре и мировой очень много славных имен в науке, тех имен, которые не только пережили века, но и пережили многие антицы, перешли из восточной культуры, из таджикской культуры в мировую. И мы можем можем гордиться именем Захарии Ерузи, именем Абу-Насра Фороби, не в меньшей степени и других. Знаете, историки говорят о том, что в каждом столетии, вплоть начиная с обозримой истории, например, истории саманидов, таджикская культура дала миру не менее 6 тысяч таких великих имен, которые были своим вкладом не меньше Ибн Сина, Фороби, Закарии Рузи и других, Хоразми, Бируни, Бахманьора. Но история не сохранила их трудов. Но вот Ибн Сина и приравненные к его имени энциклопедисты, они оставили свой след не только в ментальном таком вот сознании народа, но и своими великими трудами. Поэтому и их труды в той или иной степени сохраненные на родном языке, на арабском языке или в переводах, во многочисленных переводах европейских народов, они дошли до нашего времени в целости и сохранности. Более того, имя Ибн Сина не только известно в науке, химии, математике, физике, философии, музыке даже, но и, конечно же, до сих пор является значимой в медицине, в различных ее сферах, начиная с фармакологии, кончая до гинекологии. Поэтому думаю, что Ибн Сина — это уже имя нарицательное, имя науки. Авиценна стала обозначением научного мышления. Поэтому именно связанная с его именем премия могла бы стать только лейблом таджикской науки или же восточной науки, имени научной мысли, но и мировой научной мысли тоже.

Национальное единство является одним из важнейших достижений независимого Таджикистана. Благодаря миру страна смогла сосредоточить усилия на развитии экономики, образования, науки, культуры и социальной сферы. За годы независимости были реализованы масштабные государственные программы, построены дороги, тоннели, мосты, школы, больницы, энергетические объекты. Все эти достижения стали возможны благодаря стабильности и общественному согласию.

0: Следует отметить, что президент Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон, как основатель мира и национального единства в новейшей истории таджикской государственности, смог осуществить цели, которые были тысячелетней мечтой таджиков всего мира. Достижение мира и единства, особенно подписание соглашения об установлении мира и национального согласия в Москве 27 июня 1997 года, заложило прочный фундамент национального единства. И все это благодаря мужеству этого благородного сына нации. При этом гордостью является то, что лидер нации не только основатель мира и единства, но и архитектор новой эпохи независимости. И, к сожалению, гражданская война значительно снизила уровень развития нашей страны, но она не смогла сломить несгибаемый дух таджикского народа. За короткий период времени под руководством лидера нации мы сумели достичь поставленных стратегических целей. Известно, что эпоха независимости – это период возрождения и новых социальных перемен, в котором были заложены новые веяния и конструктивно-созидательные основы. В этом процессе лидер нации восстановил и возродил все атрибуты государственности, политические символы и придал новый облик таджикской государственности. Наш народ, своевременно осознав последствия разрушительной войны, твердо встал на путь мира и миротворчества во имя сохранения государственной независимости, территориальной целостности, национального единства и укрепления основ государственности. Поэтому народ Таджикистана принял эту знаменательную дату становления мира и единства как основу развития прогресса, источника сплоченности, взаимопонимания и дружбы. Далее, друзья, давайте послушаем доктора философских наук Института философии и политологии Национальной академии наук Таджикистана Зарину Динуршоеву.
1: На мой взгляд, День национального единства – это самый значимый день, самый значимый праздник в жизни таджикского народа. Почему? Во-первых, это день, который ознаменовал мирное существование нашей нации, нашего государства. Это день, когда разъединенные группы общности, они в итоге пришли к согласию, и при этом укрепилась таджикская нация, таджикская идентичность, таджикское самосознание, историческая память была возвращена народу. Поэтому это весьма величайший праздник для нашего народа. Естественно, необходимо сказать, что все это было достигнуто благодаря усилиям нашего лидера нации, нашего президента Эмомали Рахмона. Потому что историческая значимость его роли в достижении этого единства, она просто не может быть ставлена под сомнение. Здесь настолько однозначно мы можем говорить о том, что если бы не его усилия, мы даже не можем представить, к чему бы пришла наша нация, наш народ и наше государство. С другой стороны, хочу сказать, что, конечно, это единство, оно достигло. Но его нужно еще и поддерживать. Его нужно поддерживать. Почему? Потому что мы понимаем, что существуют различные внешние угрозы, которые в современном глобализационном мире очень активизировались. Поэтому вот эту достигнутую, такую вот значимую для нас победу в виде единения народа, ее нужно постоянно сохранять. Вот. И опять же, вот в этом процессе, в процессе сохранения национальности, национального единства, опять же, великую роль играет наш лидер, потому что постоянное его обращение к народу, к нации, постоянная его забота о народе, призывы к народу, это вот все дает народу понять, что люди имеют ту ось, тот фундамент, который крепко держит народ вот в единстве. Поэтому мы сейчас должны вложить все усилия для того, чтобы сохранить наше единство, укреплять его и развивать дальше. Достижения за этот период огромные. В любой сфере мы видим определенные успехи. Это и в экономической сфере, это и в политической, это и в духовной сфере, в сфере образования, в сфере культуры, в социальной сфере. Просто достаточно выйти, посмотреть, пройтись по городу и уже эти достижения, они говорят сами за себя. Ежегодные обращения президента и к молодежи, и к ученым, и к другим слоям населения. Его забота, которая проявляется в постоянных повышениях заработной платы, предоставлении различных льгот пенсионерам и другим слоям населения, уже говорит о том, что Таджикистан и наше государство, оно развивается, оно крепко стоит на ногах, и оно способно защитить себя от любых угроз. Поэтому я поздравляю наш народ с этим праздником. Я хочу, чтобы молодое поколение, оно понимала, полностью осознавала и осмысливала значимость этого дня. И мы должны воспитывать молодое поколение именно в русле постоянной активной деятельности за сохранение этих достижений. И мы должны быть в единстве для того, чтобы всему миру показать, кто такие таджики, что представляет собой таджикская нация и что представляет собой свободное великое таджикское государство.

0: Уважаемые радиослушатели, в эфире продолжается наша праздничная программа «Единство во имя будущего». Стабильность и национальное согласие достались таджикскому народу нелегко. Чтобы достичь этого славного дня, нам пришлось пройти долгий, трудный путь, преодолеть тяжелые препятствия и справиться с непростыми проблемами. Для достижения этой священной цели руководство Таджикистана смогло вернуть свои дома около миллиона беженцев, восстановить десятки тысяч разрушенных домов, объектов, дороги, мостов, предприятия. Мир, спокойствие и национальное единство стали нашим компасом, на основе которого мы вступили в новый этап жизни – восстановление и развитие нашей любимой Родины. Именно мир и спокойствие в обществе позволили нам спасти экономику страны от тяжелого кризиса и добиться продовольственной и энергетической независимости, расширения коммуникационных сетей, устойчивого развития всех отраслей экономики. В целях ускорения процесса устойчивого развития национальной экономики глава государства объявил 2025-30 годы годами цифровой экономики и инноваций. В Республике Таджикистан в рамках 35-летия государственной независимости реализуется строительство тысячи объектов различного назначения. С того дня начался новый этап развития государства. Страна постепенно возвращалась к мирной жизни. Восстанавливались разрушенные объекты, возвращались беженцы, возрождалась экономика, открывались новые возможности для развития образования, науки и культуры. Национальное единство стало прочным фундаментом дальнейшего развития государства. Сегодня наш независимый Таджикистан, как и другие развитые страны мира, неуклонно продвигается к своему светлому и процветающему будущему. На сегодняшний день мы проделали большую работу по достижению национальных стратегических целей, энергетической независимости, выходу из коммуникационного тупика и превращению Таджикистана в транзитную страну, защите продовольственной безопасности и обеспечению населения качественным питанием, а также по ускоренной индустриализации страны. Реализованные меры позволили снизить уровень бедности в стране из года в год и обеспечить рост благосостояния населения. В этот период, в частности, было обеспечено устойчивое и беспрецедентное развитие отраслей науки, образования, культуры и духовности. В этот период, в частности, было обеспечено устойчивое и беспрецедентное развитие отраслей науки, образования, культуры и духовности. В частности, с целью создания наилучших условий для обучения и воспитания будущих поколений Родины, значительно увеличилось количество образовательных учреждений всех ступеней образования. Только учреждения высшего профессионального образования увеличились более чем в 4 раза. Одним из важнейших наших достижений является то, что таджикский народ вновь вернулся к своему истоку, к своей исторической идентичности, возродил свое многотысячелетнее культурное, научное и литературное наследие. Таджикский язык, обычаи, национальные традиции, обряды стал владеть ими, начал изучать их с новой точки зрения. Празднование древних торжеств сада, Навруза, Тиргона и Мехргона на высоком уровне, как драгоценного наследия предков, способствует росту самосознания, самопознания и национального чувства народа, особенно подростков и молодежи. О достижениях Таджикистана в годы независимости нам расскажет представитель Конституционного суда Республики Таджикистан Фируз Бубоев.
1: День национального единства призван напомнить молодым поколениям, какой ценой был достигнут мир в республике и как важно сохранить его и не допустить внутренних конфликтов в будущем. Праздник назван Днем национального единства, поскольку он символизирует единство таджикского народа, сплоченность в единую нацию жителей всех городов и поселков и кишлаков в Таджикистане. Это праздник примирения всего населения, поэтому во всех городах и районах республики и за границей жители будут поздравлять друг друга, желать мира и спокойствия. Вера в свои силы, самоотвержение, патриотизм нашего народа является прочным фундаментом для развития нашей Родины. В этот день мы вспоминаем события, сыгравшие ключевую роль в истории нашей страны. Во все времена для Таджикистана было единство народа. народа. Это та историческая основа, которая связывает наше прошлое, настоящее и будущее. И сегодня национальное согласие и единство общества, основанное на нравственных ценностях, испытанных веками, является необходимым условием для стабильного и динамичного развития Таджикистана, спокойной и мирной жизни ее граждан. Праздник символизирует единство народа, причастность каждого из нас к судьбе нашей Родины, желание дальнейшего процветания нашему Отечеству. И у нашей страны богатое историческое прошлое, а будущее зависит от каждого из нас. И как мы знаем, за короткий срок нам удалось возвратить на место проживания более 1 000 000 человек, новые сооружения и послевоенного строения. И что самое важное, после подписания соглашения о мире в стране были созданы благоприятные условия для возвращения на родину почти 1 000 000 беженцев и вынужденных переселенцев, благоустройство их жилья и возвращение к их мирной и спокойной жизни. И теперь народ может уверенно и с оптимизмом смотреть свой завтрашний день, так как благодаря миру, стабильности и национальному единству нам представилась возможность приступить к строительству целого ряда грандиозных сооружений по всей стране. Каждый из этих объектов является уверенным шагом к обеспечению энергетической независимости, выводу страны из коммуникационных изоляций и повышению уровня и качества жизни нашего народа. В этот период для достижения 4 важных стратегических целей, которые мы наметили еще в зарождении независимости, были мобилизованы все ресурсы и возможности. И основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый имам Али Рахмон, с первых дней руководства начал строить государство ради мира и спокойствия нашей страны, счастья и гордости нашего славного народа и будущего поколения. Мы намерены и впредь продолжать эту политику. Национальное единство таджиков – это бесценное сокровище, доставляющее тяжелым трудом в результате самоотверженности и пожертвования жизни тысячи доблестных сынов нации. Поэтому мы обязаны приложить усилия для реализации идеи, реализации наших целей, национального единства и их укрепления, совместно трудиться для возрождения и укрепления национальных ценностей и углубления идей национальной государственности, которая является основной процветанием родного Таджикистана.
0: Сегодня Республика Таджикистан уверенно развивается. В различных уголках страны строятся современные школы, больницы, спортивные комплексы, культурные центры и промышленные предприятия. Большое внимание уделяется развитию энергетики и транспортной инфраструктуры. Реализуются государственные программы поддержки молодежи, науки и образования. Таджикистан активно участвует в международном сотрудничестве, продвигает глобальные инициативы в сфере водных ресурсов и защиты окружающей среды. Все эти достижения стали возможны благодаря миру и стабильности. Именно национальное единство создает условия для реализации масштабных проектов и движения вперед. Таджикистан – это не только страна древней истории, но и современное мультиэтническое государство. Более 80 народностей и этнических групп мирно сосуществуют на его территории, внося вклад в экономику, образование, науку и культуру. В стране широко отмечаются национальные религиозные праздники различных народов – Навруз, Курбан-Байрам, Сада и другие. Функционируют национально-культурные центры, сохраняются языки, традиции и обычаи. Такое многообразие рассматривается не как вызов, а как духовное и социальное богатство, которое укрепляет устойчивость общества. Государственная политика строится на уважении к каждому народу и традиции, объединяя всех граждан в единое таджикское общество. Национальное единство невозможно без прочной социальной базы, образования, здравоохранения, справедливой экономики и равного доступа к возможностям. В этом контексте Таджикистан реализует цели устойчивого развития, в том числе устранения бедности, обеспечения качественного образования, гендерное равенство. Особое внимание уделяется равным правам женщин и девочек, вопросам защиты уязвимых слоев населения и развитию сельских регионов. Социальная справедливость – это неотъемлемый элемент прочного национального национального единства. Доктор исторических наук, профессор Института изучения проблем стран Азии и Европы Национальной академии наук Таджикистана Санабар Бону Вахидова говорит.
2: Когда мы начинаем взглянуть в зеркало истории, новой, новейшей истории Таджикистана, лично мне кажется, что этот День единства – это очень ответственный день не только для всего таджикского народа. Это как бы День единства определяет, как мы дальше будем жить, какие вспомним наши трагические дни, которые мы пережили. Это было настолько воцарилось тогда хаос. Вся инфраструктура была парализована. Только благодаря стараниям нашего лидера, основоположника мира и согласия Имамали Рахмона и со всем таджикским народом мы могли достичь, пришли к единому согласию. Прежде чем прийти в национальное единство независимого Таджикистана, мы пережили гражданскую войну. Но в те годы мы сами в курсе дела, что в стране царили беспорядок, беззаконие, нормы и законодательства нарушались, преступность и хаос охватили практически все сферы общественной жизни. Многие граждане были вынуждены, многие ученые также покинули Таджикистан, покинули родину и искали убежище, допустим, в других странах или за пределами. Поэтому этот сложный, непростой период, который пережил Таджикистан, к счастью, благодаря дальновидности и мудрости нашего президента, уважаемого Имамали Рахмона, удалось сохранить таджикскую государственность от распада, от разобщения. Именно политика национального единства и последовательное продвижение идеи мира позволили Таджикистану за сравнительно короткий исторический путь обрести высокий авторитет не только в региональном, но и на международных уровнях.

0: В современном мире, где усиливаются информационные, идеологические и геополитические вызовы, особенно важно защищать общество от радикализма, экстремизма и дезинформации. В этой связи усиливается работа по просвещению в области медиаграмотности, повышению уровня духовно-нравственного воспитания, формированию устойчивой национальной идентичности, основанной на общих ценностях и любви к родине. Большую роль играют духовные лидеры, учителя, ученые, общественные деятели, продвигающие идеалы мира, толерантности и гражданского согласия. Национальное единство – это также залог конструктивному участию Таджикистана в международных процессах, сотрудничество в рамках ООН, ШОС, ОДКБ, СНГ и других организаций показывает, что страна может быть не только стабильным внутренне, но и надежным партнером на мировой арене. Роль Таджикистана в вопросах региональной безопасности, охраны водных ресурсов, устойчивого развития Центральной Азии, а также подтверждает важность национального согласия для реализации внешней политики. Доктор исторических наук, профессор Института изучения проблем стран Азии и Европы Национальной академии наук Таджикистана Ксана Барбону Вахидова говорит.
1: С самого начала нашей независимости и Дня Единства Таджикистан выбрал политику открытых дверей. На сегодняшний день мы имеем дипломатические отношения со 185 странами мира. Поэтому я думаю, что благодаря мудрой политике нашего президента развивается мир. Я думаю, что не зря из высокой трибуны Организации Объединенной Нации было вручено нашему президенту премии мира. Я думаю, что это не только гордость всего народа. Я бы сказала, что это гордость других стран также. Потому что я думаю, что особый вклад уважаемого Эмомали Рахмона за восстановление мира и согласия в Таджикистане огромный. Потому что по сей день уроки мира таджикской дипломатии изучают в других странах. Это как образец, я бы сказала, что уроки мира Таджикистана – это как образец, который могут изучать другие страны, применять. Да, есть взаимопонимание в семье, в стране, даже в своей семье, в стране, на планете. Когда воцарится мир, то я думаю, что мир и приносит счастье человеку. И поэтому я, пользуясь случаем, я поздравляю всех граждан Таджикистана с таким знаменательным днем, днем единства и согласия, потому что для Таджикистана это в особенности для нашей молодежи открывает новый путь развития. Следует особо подчеркнуть, пока мы достигли соглашения о мире, был подписан 27 июня, соглашение о мире был подписан, и поэтому 1997 года был подписан договор о мире, и поэтому я думаю, что вклад Российской Федерации, несколько раз была встреча в Москве, в Казахстане, в Тегеране, была встреча, где-то 20 раундов было переговоров, и это нам легко не доставалось. И поэтому я считаю, что это действительно величайший исторический праздник, который стоит отмечать. И наша страна, наша республика готовится еще к Дню независимости, 35-летию наших достижений. На сегодняшний день уроки мира и единства таджикского народа изучают в других странах мира. В нашем геополитическом меняющемся мире в других странах неспокойны, идут войны. И поэтому мир для нас – это как зеницу ока. Мы должны сохранить этот мир. И мы должны ценить каждую минуту, каждую пройденное наше время, историческое время, которое мы с вами на сегодняшний живем. На сегодняшний день настолько страна изменилась, я бы сказала, что изменилась, свой имидж изменил Таджикистан. Он стал более свободным, более процветающим и более стал развиваться во всех сферах жизни, и в экономике, и в социальных сферах, и в области туризма, и в области науки, и в области образования. образовании. На сегодняшний день наша молодежь может поехать за границу. Важным моментом является то, что наши таджикистанцы учатся в Российской Федерации, дальние зарубежья, во Франции, Германии многие наши граждане учатся, в Бельгии. Почти во всех странах мира учится наша молодежь, изучает новую новейшую технологию, инновации, изучает искусственный диалект, изучает зеленую экономику. И я думаю, что я надеюсь, что они приедут с научным багажом, приедут в Таджикистан, чтобы заново построить цветущий Таджикистан, помочь развитию инфраструктуры нашей республики.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон неоднократно подчеркивает, что национальное единство – это святыня, которую нужно беречь как зеницу ока. Под его руководством страна прошла путь от конфликта к стабильности и сегодня продолжает уверенно двигаться к развитию, ориентируясь на модернизацию, инновацию и интеграцию. Государственная политика направлена на укрепление правовой базы и институтов, развитие регионов и устранение социального неравенства, формирование чувства общей ответственности и гордости за свою страну у каждого гражданина. Национальное единство Таджикистана – это не просто политическая или социальная категория. Это глубокая внутренняя установка, проверенная временем и трудностями. Это путь к процветанию, устойчивости, международному авторитету и духовному возрождению. Сохранять и укреплять это единство – задача не только государства, но и каждого жителя страны. Только совместными усилиями можно построить будущее, где мир, справедливость и уважение будут определяющими принципами жизни таджикского общества. Пусть национальное единство и впредь остается тем светлым ориентиром, который ведет Таджикистан по пути мира, благополучия и прогресса. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, вы слушаете русскую службу радио Овози Таджик. В эфире продолжается наша праздничная программа «Единство во имя будущего». Национальное единство – это главный урок нашей новейшей истории. Оно напоминает о том, насколько важно беречь мир, уважать друг друга и совместно работать ради будущего страны. Именно единство позволило Таджикистану уверенно двигаться вперед и достигать новых успехов. Сегодня молодежь составляет значительную часть населения страны. Именно молодому поколению предстоит продолжать дело укрепления независимости и развития государства. Национальное единство – это не только ответственность государства.

0: Лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в укреплении мира и национального согласия является исторически значимым. Благодаря его усилиям Таджикистан смог выйти из тяжелого периода противостояния, восстановить государственные институты и встать на путь устойчивого развития. Сегодня Таджикистан занимает достойное место на международной арене как независимое, миролюбивое и активное государство. Защита национального единства, мира, стабильности, государственной независимости остается священным долгом каждого гражданина и важнейшей гарантией светлого будущего нашей страны. Национальное единство – это основа мира, источник силы народа и залог дальнейшего процветания Таджикистана. Представитель Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан Амонджон Темиров говорит.
1: Прежде всего, хочу искренне поздравить всех граждан нашей республики с Днем национального единства. Этот знаменательный день занимает особое место в истории нашей государственности, символизируя мир, согласие, стабильность и сплоченность нашего народа. Подписание 27 июня 1997 года Общего соглашения об установлении мира и национального согласия стало поворотным моментом в истории независимого Таджикистана. Национальное единство обеспечило мир, стабильность и создало условия для дальнейшего развития государства. Благодаря миру и общественному согласию появилась возможность уделить особое внимание изучению истории народа, сохранению культурного наследия и укреплению национального самосознания. Национальное единство стало важнейшей основой возрождения исторической памяти и национальной идентичности. В годы независимости значительно возрос интерес к историческому наследию таджикского народа. Проведение мероприятий, посвященных арийской цивилизации, юбилеям городов Саразма, Гиссара и Кульяба, способствовало укреплению чувства национальной гордости и уважения к прошлому. Особое значение имеет сохранение духовных и культурных традиций. Были возрождены заново древние праздники Навруз, Мехргон, Сада и Тиргон, которые сегодня являются важной частью общественной и культурной жизни страны. Они укрепляют связь поколений и способствуют сохранению национальных ценностей. Важным достижением периода независимости стало укрепление статуса государственного языка. Принятие и реализация закона Республики Таджикистан о государственном языке создали правовую основу для всестороннего развития и расширения сферы применения. Государственный язык является не только средством общения, но и важнейшим носителем национальной культуры, исторической памяти и духовных ценностей народа. Наряду с этим в последние годы особое внимание уделяется изучению и популяризации письменного наследия предков. По инициативе президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона, значительно активизировалась работа по изучению персидско-таджикской письменности и совершенствованию ее преподавания в образовательных учреждениях. Ведь именно на письменности предков были созданы величайшие научные, философские и литературные труды, составляющие бесценную часть мирового культурного наследия. Особое место в укреплении национального самосознания занимает издание и широкое распространение книг Шахнаме Фердауси и Тоджикон Таджики Побуджон Гафурова. По инициативе лидера нации и президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, передача этих произведений в каждую семью страны стала поистине имеющей историческое значение. Благодаря этому тысячи молодых людей получили возможность глубже познакомиться с прошлым своего народа, его культурой, традициями и выдающимися личностями. Эти книги служат важным источником патриотического воспитания, укрепляют чувство национальной гордости и помогают сохранить преемственность поколений. Национальное единство также создало условия для сохранения материального культурного наследия. За годы независимости были восстановлены исторические памятники, построены музеи, библиотеки и культурные центры, что способствует сохранению национальной памяти и воспитанию молодого поколения. Следует отметить, что национальное единство стало основой не только культурного, но и социально-экономического развития страны. В условиях мира и стабильности были реализованы крупные инфраструктурные проекты, укреплен международный авторитет Таджикистана и созданы условия для устойчивого развития государства. Сегодня национальное единство остается главным фактором сохранения независимости, укрепления национального самосознания и защиты историко-культурного наследия таджикского народа. Его укрепление является общей ответственностью каждого гражданина и важнейшим условием дальнейшего прогресса страны.

Единство народа способствует реализации экономических реформ, развитию предпринимательства, привлечению инвестиций, созданию современной инфраструктуры. В атмосфере стабильности и взаимопонимания каждый гражданин может реализовать свои способности на благо страны. Важную роль единство играет в политической жизни. Оно укрепляет основу государственности, способствует формированию демократических институтов, обеспечению верховенства закона. Только в условиях согласия каждый человек имеет возможность свободно выражать свои взгляды, участвовать в принятии решений, защищать свои права. Вклад каждого гражданина в укрепление национального единства по-настоящему неоценим. Это не просто слова, это осознание личной ответственности за судьбу страны. Единство проявляется в уважении к традициям и культуре, в готовности прийти на помощь ближнему, в способности находить компромиссы и действовать сообща. Именно в этом заключается сила народа, в его умении сплотиться перед лицом испытаний и вместе преодолевать трудности. Общие цели и стремление к созданию объединяют людей в единую нацию. Это не означает подавление индивидуальности или унификацию взглядов. Напротив, единство предполагает разнообразие – культурное, интеллектуальное и социальное, которое обогащает общество и способствует его развитию. Умение слушать и слышать друг друга, стремление к диалогу и сотрудничеству – вот что лежит на основе настоящего гражданского согласия. Сохранение и укрепление национального единства – это задача не только властей, но и каждого из нас. Мы обязаны помнить о своей истории, чтить подвиги предков, сохранивших независимость и свободу страны. Эти ценности должны передаваться из поколения в поколение, чтобы сохранить национальную идентичность и построить будущее на прочном, нравственном и историческом фундаменте. В современном мире, полном угроз и нестабильности, именно национальное единство остается нашей главной опорой. Только вместе мы можем противостоять вызовам времени, сохранить стабильность, обеспечить развитие и построить сильное процветающее государство, в котором каждый человек чувствует себя частью единой семьи – народа Таджикистана. Дорогие радиослушатели, сегодня мы еще раз убедились в том, что мир и единство – это не только историческое достижение, но и огромная ответственность перед будущими поколениями. Наш общий долг – сохранить это бесценное наследие, укреплять дружбу, уважение и согласие в обществе. Пусть День национального единства всегда напоминает нам о силе сплоченности, мудрости и любви к родине. Завершая нашу программу «Единство во имя будущего», хочется сказать главное. Сила нашей страны в ее единстве. Именно оно открывает путь к развитию, прогрессу и новым достижениям. Сохраним и приумножим это великое достояние. С Днем национального единства!

Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная страничка, посвященная одной из самых важных ценностей нашего народа – единству. Единство народа – это прочный фундамент независимости, мира и стабильности. Именно благодаря сплоченности, взаимопониманию и любви к родине Таджикистан уверенно движется вперед, достигая новых успехов и созидая достойное будущее. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию песни, воспевающие красоту нашей родины, мирное небо, дружбу и любовь к родной земле. Таджикистан – страна величественных гор, древней культуры и трудолюбивого народа. Любовь к родине, уважение к ее истории и традициям являются важнейшими качествами каждого гражданина. Открывает нашу музыкальную подборку песня «Ватан» в исполнении Дильшода Мамадова.

Дорогие радиослушатели, любовь к родине объединяет людей разных поколений и национальностей. Таджикистан вдохновляет своей неповторимой природой, богатой историей и гостеприимством народа. Следующая песня в исполнении Дианы Анкудиновой посвящена нашей прекрасной стране и наполнена искренней любовью к Таджикистану. Звучит песня «Таджикистан» в исполнении Дианы Анкудиновой.

Прекрасная песня еще раз напоминает нам о том, что любовь к родине, уважение к ее истории и культуре являются основой национального единства и согласия в обществе. Сохранение мира и национального единства – долг каждого из нас. Мирное небо над нашей страной стало возможным благодаря мудрости народа и стремлению к согласию. Пусть в каждом доме царят взаимопонимание, уважение и доброта, а наша родина всегда остается символом мира и созидания. Уважаемые радиослушатели, сейчас звучит наша очередная песня в исполнении Ситурай Карматуло.

Дорогие друзья, Таджикистан – это наш общий дом, который мы должны беречь, укрепляя мир, дружбу и взаимопонимание. Единство народа является важнейшим условием стабильности и процветания нашей страны. Очередная песня «Сарсупурда и Ватан» в исполнении Тоби Шахилоли наполнена искренней любовью к родине и призывает ценить мир и согласие. Эта песня посвящена тем, кто всем сердцем предан своей родине, кто своим трудом и созиданием способствует ее процветанию.

Пусть любовь к родине, уважение к национальным ценностям и стремление к единству всегда объединяют нас. Только вместе мы сможем сохранить мир, обеспечить дальнейшее процветание независимого Таджикистана. Родина начинается с любви к родной земле, уважения к ее истории и сохранения мира и согласия. Именно единство народов, взаимопонимание и дружба являются залогом процветания наших стран. Следующая композиция объединяет сердца слушателей искренними словами о родине, дружбе и общих духовных ценностях. Звучит песня «Ватан» в исполнении Шохрулу Абдуллаева и Фаруха Хасанова.

Дорогие друзья, любовь к родине начинается с любви к родной земле, уважения к ее истории, культуре и традициям. Именно эти ценности объединяют народ, укрепляют национальное единство и вдохновляют на созидательный труд во имя процветания страны. Следующая песня в исполнении народной любимицы Нигины Амонкуловой наполнена искренней любовью к Таджикистану и воспевает красоту нашей родины. Звучит песня «Ватан» в исполнении Нигины Амонкуловой.

Каждая строка этой песни напоминает нам о том, что Родина у человека одна. Беречь мир, сохранять единство и с гордостью служить своей стране – священный долг каждого гражданина. Пусть в наших сердцах всегда живет любовь к Таджикистану, а единство народа остается надежной основой дальнейшего развития и процветания нашей страны. Уважаемые радиослушатели! Любите свою родину, берегите мир и укрепляйте единство. Ведь только вместе мы сможем сделать наш Таджикистан еще более процветающим и сильным. На этом наша музыкальная страничка подходит к концу. До новых встреч в эфире радио Овозе Таджикистан.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

0: Последние новости, топовые песни и музыка, беседы на актуальные темы.
1: 104.8 FM, радио Овозисто Джик в Кубадионском районе.

0: В эфире радио «Овози точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози точек». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози точек».

0: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире «Русский блок» радио «Увози Тоджик». Напоминаем, сегодня для вас будут работать звукорежиссер эфира Алишер Шералиев и ведущая программы я, Тахмина Амунова. Дорогие друзья, ну сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса событий в этом выпуске. Последние новости из официальных источников.
1: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Ози Таджик».
0: На очередном заседании второй сессии Маджилис Намандагон Маджилис Сёли одобрено инвестиционное соглашение. В посольстве Таджикистана в Объединенных Арабских Эмиратах отметили День национального единства. Глава МИД Турции Хакан Фидан встретился с турецкими предпринимателями в канадском городе Торонто. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Под руководством председателя Маджилис Намандагон Маджилис Сёли Республики Таджикистан Файзали Идизода осталось очередное заседание второй сессии Маджилис Намандагон Маджилис Сёли Республики Таджикистан 7-го созыва. Об этом сообщает Маджилис Намандагон. На заседании были рассмотрены проект экологического кодекса Республики Таджикистан, проект закона Республики Таджикистан о защите конкуренции, а также инвестиционное соглашение между правительством Республики Таджикистан и обществом с ограниченной ответственностью БЭА Душанбе, горное промышленность по проекту строительства второй очереди предприятия по добыче и переработке золота на территории Айнийского района Сагдийской области. По данным вопросам были приняты соответствующие постановления. Также был рассмотрен проект закона Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в градостроительный кодекс Республики Таджикистан, по которому также были приняты соответствующие постановления. 25 июня в посольстве Республики Таджикистан в Объединенных Арабских Эмиратах состоялось торжественное мероприятие, посвященное 29-й годовщине Дня национального единства. Об этом сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Объединенных Арабских Эмиратах. В ходе выступления чрезвычайно полномоченный посол Республики Таджикистан в Объединенных Арабских Эмиратах Ашраф Джонгулов особо отметил значительный вклад президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в становление национальной государственности, процесс восстановления мира и национального единства, обеспечение суверенитета, достижение периода независимости, а также повышение статуса и авторитета Таджикистана на международной арене. В целях продвижения патриотического сознания, формирования национальной идентичности, самосознания, возрождения национальных традиций и уважения к историко-культурным ценностям предков в рамках мероприятия были представлены выставки национальной одежды, музыкальных инструментов, народных ремесел и различных традиционных таджикских блюд. «26 июня в Бишкеке Киргизской Республики состоялся форум женщин Шанхайской организации сотрудничества под названием «Женское лидерство». В работе форума Таджикистана приняло участие председатель комитета по делам женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан Бунавшаф Айзидинзода. Как сообщили в комитете по делам женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан, форум проводится в рамках председательства Кыргызской Республики в Шанхайской организации сотрудничества в 2026 году. В ходе форума были обсуждены вопросы укрепления роли женщин в политической, социальной, экономической жизни, их участие в принятии решений развития женского предпринимательства, обеспечение гендерного равенства и расширение регионального сотрудничества. Программа форума включает 3 основные сессии, посвященные темам женское лидерство, роль женщин в принятии политических и общественных решений, роль женщин в экономическом развитии, а также обсуждению путей расширения прав и возможностей женщин. Форум женщин Шанхайской организации сотрудничества способствует укреплению сотрудничества между государствами и членами организации в вопросах повышения статуса женщин, обеспечения устойчивого развития. Напомним, что форум проводится на регулярной основе с 2018 года и служит международной площадкой для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов и выработки согласованных подходов к развитию прав и свобод женщин. А Одним из величайших достижений периода независимости стало восстановление мира, стабильности и национального единства, которые сегодня признаны важнейшей государственной ценностью и источником развития общества. Об этом заявил директор агентства гражданской авиации при правительстве Республики Таджикистан Хабибулло Назарзода на торжественном мероприятии, посвященном 29-й годовщине Дня национального единства и объявлению международного десятилетия укрепления мира для будущих поколений на 2027-36 годы. Как сообщает агентство гражданской авиации, в мероприятии приняли участие руководство, сотрудники авиационной отрасли и ветераны сферы. В ходе мероприятия было отмечено, что благодаря последовательным усилиям президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в стране была обеспечена атмосфера мира и спокойствия, а также созданы прочные основы для экономического, социального и культурного развития. Лабораторию по идентификации товаров двойного назначения открыли в Агентстве химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Национальной академии наук Таджикистана. Как сообщили в Национальной академии наук Таджикистана, в лаборатории будут проводиться точные исследования, диагностика, идентификация и научно-техническая классификация товаров, материалов, оборудования и технологий. Лаборатория оснащена современным оборудованием, позволяющим с высокой точностью определять химический состав сложных материалов даже при очень низких концентрациях. Кроме того, сотрудники лаборатории будут оказывать помощь государственным министерствам и ведомствам, в том числе Министерству экономического развития и торговли, Министерству промышленности и новых технологий, таможенной службе и агентству «Таджикстандарт» в принятии обоснованных решений. Уважаемые радиослушатели, но теперь перейдем к зарубежным новостям. Глава МИД Турции Хакан Фидан встретился с турецкими предпринимателями в канадском городе Торонто. Кроме того, турецкий министр встретился в Торонто с представителями турецкой диаспоры. Организатором мероприятия выступила некоммерческая организация «Международная ассоциация демократов». Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что число погибших в результате атаки Израиля со 2 марта увеличилось на 13 человек и достигло 4243. Правительство Ливана заявило, что за это время число внутренне перемещенных лиц в стране превысило более 1 миллиона. В регионе северо-западной территории на севере Канады потерпел крушение самолет, тушивший лесной пожар. Как сообщает STV News со ссылкой на канадскую полицию, все трое, находившиеся на борту воздушного судна, погибли. Управление полиции выразили соболезнования семьям погибших. Лесной пожар в этом районе вспыхнул 23 июня и охватил около 100 гектаров. К настоящему моменту очаг возгорания потушить не удалось. Власти предполагают, что возгорание произошло по естественным причинам. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.
2: Овози Тоджик – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда

Добрый день, дорогие радиослушатели! Каждый год наша страна отмечает один из самых значимых праздников в истории независимого Таджикистана – День национального единства. Есть даты, которые становятся не просто страницей календаря, а символом судьбы целого народа. Есть события, которые определяют путь государства на многие годы вперед. Именно таким событием для Таджикистана стало достижение мира и национального согласия. День национального единства – это особая дата в новейшей истории нашей страны. Она символизирует завершение сложного периода и начало созидательного этапа развития государства. Благодаря миру удалось сохранить государство, укрепить независимость и создать условия для устойчивого развития страны. «27 июня. День, когда над нашей Родиной взошло солнце надежды. День, который подарил миллионам людей уверенность в завтрашнем дне, возможность спокойно трудиться, расти детей и строить будущее». Сегодня мы вместе вспомним страницы истории, поговорим о ценности мира, о достижениях независимого Таджикистана и о том, почему единство остается главным богатством нашего народа. С вами студия Тахмина Амонова и звукорежиссер Алишер Шералиев. Начинаем праздничную программу «Единство во имя будущего». Национальное единство – это не просто историческая дата в календаре. Это судьба народа. Это бесценное достижение государства. Это результат огромных усилий, направленных на укрепление мира и согласия в обществе. Каждый год, отмечая этот праздник, мы вспоминаем путь, который прошла наша страна и людей, благодаря которым удалось сохранить государственность, независимость и обеспечить достойное будущее для новых поколений. Сегодня Республика Таджикистан уверенно развивается, реализует масштабные проекты, строит новые дороги, школы, больницы, предприятия и гидроэнергетические объекты. Все это стало возможным благодаря миру и стабильности, которые были достигнуты благодаря национальному единству.

0: Каждый праздник имеет свою историю. День национального единства – это не просто дата в календаре, а событие, изменившее судьбу независимого Таджикистана. Начало 90-х годов стало непростым периодом для молодой республики. После обретения независимости страна столкнулась с серьезными вызовами. Политические разногласия, экономические трудности и гражданское противостояние стали тяжелым испытанием для народа. Эти события оставили глубокий след в истории государства. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. Многие семьи пережили тяжелые утраты. Однако, даже в самые сложные времена таджикский народ не потерял веру в мир и будущее своей страны. Переговорный процесс по установлению мира продолжался несколько лет. В нем участвовали представители различных политических сил, общественных организаций и международных структур. И вот наступил исторический день – 27 июня 1997 года. Именно тогда было подписано общее соглашение об установлении мира и национального согласия в Таджикистане. Подписание общего соглашения об установлении мира и национального согласия в 1997 году стало важной вехой, которая положила конец гражданской войне и заложила основу для национального перемирия. Благодаря сильной воле основателя мира и национального единства, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, опасность была устранена, и единство Таджикистана было обеспечено. О значении национального единства для развития современного Таджикистана мы попросили рассказать доктора философских наук Национальной академии наук Таджикистана Мухибу Мумаджанову.
1: По инициативе нашего президента по поводу воздания должных почестей и возвеличивания значения великих ученых таджикского народа и

является очень новой и очень положительной инициативой в том плане, что, как и другие, впрочем, инициативы нашего уважаемого президента, так как на мировом уровне значение и вклад великого Ибн Сины в науку имеет признание уже, скажем, даже 15-16 веков, как в Европе, так и во всем мире. Великого Ибн Сину знают как великого ученого, как великого энциклопедиста, знатока медицины, имел большее величие, чем Гален и Гиппократ. Это знание, это воздаяние почести великому ученому, оно как бы не нуждается в комментариях, но в настоящее время, когда происходит повсеместный нигилизм, когда подвергаются сомнению заслуги в науке, заслуги в культуре, заслуги в создании неких человеческих ценностей бывших поколений, даже отцов и дедов, и вот эта вот тенденция, когда приобретает все большее значение в европейской мысли, скажем, или же в тех или иных невосточных культурах, признание роли и значения великих таджикских ученых, таких как Ибн Сина, и постановка этого вопроса на мировом уровне имеет очень большое значение. Поэтому я считаю, что объявление о том, что нужно создать премию имени Ибн Сина, которая была бы не меньше Нобелевской, стремление нашего уважаемого президента сделать эту премию международной, достойно всеобъемлющей поддержки. И я думаю, что вот эту поддержку эта инициатива нашего президента получит на международном уровне. Такие премии нужны именно сегодняшнему поколению ученых, так как их ежедневный вклад в развитие науки – это такая кропотливая, рутинная работа, что поддержка ученого на международном уровне, даже не говоря о том, что, например, финансовая поддержка, а просто духовная поддержка стремлений ученых на мировом уровне, дали бы большой импульс, дали бы большой толчок развитию научной мысли. Развитие научного мировоззрения как бы достигается именно тем, что труд каждого ученого, он должен быть значимым. Я думаю, что таких премий, в принципе, достаточно на мировом уровне. Например, премия Ибн Сина ЮНЕСКО, она была в 1980 году, в тысячелетии Ибн Сина. Этой премии были удостоены таджикские ученые. Это была премия ЮНЕСКО. Но вот создание нашей международной премии, которая была бы инициирована именно Таджикистаном, стала бы новым толчком, вкладом в развитие научной мысли, научного мировоззрения. И самое главное, она была бы привлечением молодежи к научным изысканиям. В таджикской культуре и мировой очень много славных имен науки, тех имен, которые не только пережили века, но и пережили многие границы, перешли из восточной культуры, из таджикской культуры в мировую. И мы можем гордиться именем Захарии Ойрози, именем Абу-Насра Фороби, не в меньшей степени и других. Знаете, историки говорят о том, что в каждом столетии, вплоть начиная с обозримой истории, например, истории саманидов, таджикская культура дала миру не менее 6000 таких великих имен, которые были своим вкладом не меньше Ибн Сина, Фороби, Закарии Рози и других, Хоразми, Бируни, Бахманьора. Но история не сохранила их трудов. Но вот Ибн Сина и приравненные к его имени энциклопедисты, они оставили свой след не только в ментальном таком вот сознании народа, но и своими великими трудами. Поэтому и их труды в той или иной степени сохраненные на родном языке, на арабском языке или в переводах, во многочисленных переводах европейских народов, они дошли до нашего времени целости и сохранности. Более того, имя Ибн Сина не только известно в науке, химии, математике, физике, философии, музыке даже, но и, конечно же, до сих пор является значимой в медицине, в различных ее сферах, начиная с фармакологии, кончая до гинекологии. Поэтому думаю, что Ибн Сина – это уже имя нарицательное, имя науки. Авиценна стала обозначением научного мышления. Поэтому именно связанная с его именем премия могла бы стать только лейблом таджикской науки или же восточной науки и научной мысли, но и мировой научной мысли тоже.

Национальное единство является одним из важнейших достижений независимого Таджикистана. Благодаря миру страна смогла сосредоточить усилия на развитии экономики, образования, науки, культуры и социальной сферы. За годы независимости были реализованы масштабные государственные программы, построены дороги, тоннели, мосты, школы, больницы, энергетические объекты. Все эти достижения стали возможны благодаря стабильности и общественному согласию.

0: Следует отметить, что президент Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон, как основатель мира и национального единства в новейшей истории таджикской государственности, смог осуществить цели, которые были тысячелетней мечтой таджиков всего мира. Достижение мира и единства, особенно подписание соглашения об установлении мира и национального согласия в Москве 27 июня 1997 года, заложило прочный фундамент национального единства. И все это благодаря мужеству этого благородного сына нации. Предметом гордости является то, что лидер нации не только основатель мира и единства, но и архитектор новой эпохи независимости. И, к сожалению, гражданская война значительно снизила уровень развития нашей страны, но она не смогла сломить несгибаемый дух таджикского народа. За короткий период времени под руководством лидера нации мы сумели достичь поставленных стратегических целей. Известно, что эпоха независимости – это период возрождения и новых социальных перемен, в котором были заложены новые веяния и конструктивно-созидательные основы. В этом процессе лидер нации восстановил и возродил все атрибуты государственности, политические символы и придал новый облик таджикской государственности. Наш народ, своевременно осознав последствия разрушительной войны, твердо встал на путь мира и миротворчества во имя сохранения государственной независимости, территориальной целостности, национального единства и укрепления основ государственности. Поэтому народ Таджикистана принял эту знаменательную дату становления мира и единства как основу развития прогресса, источника сплоченности, взаимопонимания и дружбы. Далее, друзья, давайте послушаем доктора философских наук Института философии и политологии Национальной академии наук Таджикистана Зарину Динуршоеву.
1: На мой взгляд, День национального единства – это самый значимый день, самый значимый праздник в жизни таджикского народа. Почему? Во-первых, это день, который ознаменовал мирное существование нашей нации, нашего государства. Это день, когда разъединенные группы общности, они в итоге пришли к согласию, и при этом укрепилась таджикская нация, таджикская идентичность, таджикское самосознание, историческая память была возвращена народу. Поэтому это весьма величайший праздник для нашего народа. Естественно, необходимо сказать, что все это было достигнуто благодаря усилиям нашего лидера нации, нашего президента Эмомали Рахмона. Потому что историческая значимость его роли в достижении этого единства, она просто не может быть ставлена под сомнение. Здесь настолько однозначно мы можем говорить о том, что если бы не его усилия, мы даже не можем представить, к чему бы пришла наша нация, и наш народ и наше государство. С другой стороны, хочу сказать, что, конечно, это единство, оно достигнуто, но его нужно еще и поддерживать. Его нужно поддерживать. Почему? Потому что мы понимаем, что существуют различные внешние угрозы, которые в современном глобализационном мире очень активизировались. Поэтому вот эту достигнутую такую вот значимую для нас победу в виде единения народа, ее нужно постоянно сохранять. Вот. И опять же, вот в этом процессе, в процессе сохранения национальности, единства, опять же, великую роль играет наш лидер, потому что постоянное его обращение к народу, к нации, постоянная его забота о народе, призывы к народу, это вот все дает народу понять, что люди имеют ту ось, тот фундамент, который крепко держит народ вот в единстве. Поэтому мы сейчас должны вложить все усилия для того, чтобы сохранить наше единство, укреплять его и развивать дальше. Достижения за этот период огромные. В любой сфере мы видим определенные успехи. Это и в экономической сфере, это и в политической, это и в духовной сфере, в сфере образования, в сфере культуры, в социальной сфере. Просто достаточно выйти, посмотреть, пройтись по городу, и уже эти достижения, они говорят сами за себя. Ежегодные обращения президента и к молодежи, и к ученым, и к другим слоям населения. Его забота, которая проявляется в постоянных повышениях заработной платы, предоставлении различных льгот пенсионерам и другим слоям населения, уже говорит о том, что Таджикистан и наше государство, оно развивается, оно крепко стоит на ногах, и оно способно защитить себя от любых угроз. Поэтому я поздравляю наш народ с этим праздником. Я хочу, чтобы молодое поколение, оно понимала, полностью осознавала и осмысливала значимость этого дня. И мы должны воспитывать молодое поколение именно в русле постоянной активной деятельности за сохранение этих достижений. И мы должны быть в единстве для того, чтобы всему миру показать, кто такие таджики, что представляет собой таджикская нация и что представляет собой свободное великое таджикское государство.

0: Уважаемые радиослушатели, в эфире продолжается наша праздничная программа «Единство во имя будущего». Мир, стабильность и национальное согласие достались таджикскому народу нелегко. Чтобы достичь этого славного дня, нам пришлось пройти долгий, трудный путь, преодолеть тяжелые препятствия и справиться с непростыми проблемами. Для достижения этой священной цели руководство Таджикистана смогло вернуть свои дома около миллиона беженцев, восстановить десятки тысяч разрушенных домов, объектов, дороги, мостов, предприятия. Мир, спокойствие и национальное единство стали нашим компасом, на основе которого мы вступили в новый этап жизни – восстановление и развитие нашей любимой Родины. Именно мир и спокойствие в обществе позволили нам спасти экономику страны от тяжелого кризиса и добиться продовольственной и энергетической независимости, расширения коммуникационных сетей, устойчивого развития всех отраслей экономики. В целях ускорения процесса устойчивого развития национальной экономики глава государства объявил 2025-30 годы годами цифровой экономики и инновации. В Республике Таджикистан в рамках 35-летия государственной независимости реализуется строительство 1000 объектов различного назначения. С того дня начался новый этап развития государства. Страна постепенно возвращалась к мирной жизни. Восстанавливались разрушенные объекты, возвращались беженцы, возрождалась экономика, открывались новые возможности для развития образования, науки и культуры. Национальное единство стало прочным фундаментом дальнейшего развития государства. Сегодня наш независимый Таджикистан, как и другие развитые страны мира, неуклонно продвигается к своему светлому и процветающему будущему. На сегодняшний день мы проделали большую работу по достижению национальных стратегических целей, энергетической независимости, выходу из коммуникационного тупика и превращению Таджикистана в транзитную страну, защите продовольственной безопасности и обеспечению населения качественным питанием, а также по ускоренной индустриализации страны. Реализованные меры позволили снизить уровень бедности в стране из года в год и обеспечить рост благосостояния населения. В этот период, в частности, было обеспечено устойчивое и беспрецедентное развитие отраслей науки, образования, культуры и духовности. В этот период, в частности, было обеспечено устойчивое и беспрецедентное развитие отраслей науки, образования, культуры и духовности. В частности, с целью создания наилучших условий для обучения и воспитания будущих поколений Родины, значительно увеличилось количество образовательных учреждений всех ступеней образования. Только учреждения высшего профессионального образования увеличились более чем в 4 раза. Одним из важнейших наших достижений является то, что таджикский народ вновь вернулся к своему истоку, к своей исторической идентичности, возродил свое многотысячелетнее культурное, научное и литературное наследие. Таджикский язык, обычаи, национальные традиции, обряды стал владеть ими, начал изучать их с новой точки зрения. Празднование древних торжеств сада, Навруза, Тиргона и Мехргона на высоком уровне, как драгоценного наследия предков, способствует росту самосознания, самопознания и национального чувства народа, особенно подростков и молодежи. О достижениях Таджикистана в годы независимости нам расскажет представитель Конституционного суда Республики Таджикистан Фируз Бубоев.
1: День национального единства призван напомнить молодым поколениям, какой ценой был достигнут мир в республике и как важно сохранить его и не допустить внутренних конфликтов в будущем. Праздник назван Днем национального единства, поскольку он символизирует единство таджикского народа, сплоченность в единую нацию жителей всех городов и поселков и кишлаков в Таджикистане. Это праздник примирения всего населения. Поэтому во всех городах и районах республики и за границей жители будут поздравлять друг друга, желать мира и спокойствия. Вера в свои силы, самоотвержение, патриотизм нашего народа является прочным фундаментом для развития нашей Родины. В этот день мы вспоминаем события, сыгравшие ключевую роль в истории нашей страны. Во все времена для Таджикистана было единство народа. народа. Это та историческая основа, которая связывает наше прошлое, настоящее и будущее. И сегодня национальное согласие и единство общества, основанное на нравственных ценностях, испытанных веками, является необходимым условием для стабильного и динамичного развития Таджикистана, спокойной и мирной жизни ее граждан. Праздник символизирует единство народа, причастность каждого из нас к судьбе нашей Родины, желание дальнейшего процветания нашему Отечеству. И у нашей страны богатое историческое прошлое, а будущее зависит от каждого из нас. И как мы знаем, за короткий срок нам удалось возвратить на место проживания более миллиона человек, новые сооружения и послевоенного строения. И что самое важное, и после подписания соглашения о мире в стране были созданы благоприятные условия для возвращения на родину почти миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, благоустройство их жилья и возвращение к их мирной и спокойной жизни. И теперь народ может уверенно и с оптимизмом смотреть свой завтрашний день, так как благодаря миру, стабильности и национальному единству нам представилась возможность приступить к строительству целого ряда грандиозных сооружений по всей стране. Каждый из этих объектов является уверенным шагом к обеспечению энергетической независимости, выводу страны из коммуникационных изоляций и повышению уровня и качества жизни нашего народа. В этот период для достижения 4 важных стратегических целей, которые мы наметили еще в зарождении независимости, были мобилизованы все ресурсы и возможности. И основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, с первых дней руководства начал строить государство ради мира и спокойствия нашей страны, счастья и гордости нашего славного народа и будущего поколения. Мы намерены и впредь продолжать эту политику. Национальное единство таджиков – это бесценное сокровище, доставляющее тяжелым трудом в результате самоотверженности и пожертвования жизни тысячи доблестных сынов нации. Поэтому мы обязаны приложить усилия для реализации идеи, реализации наших целей, национального единства и их укрепления, совместно трудиться для возрождения и укрепления национальных ценностей и углубления идей национальной государственности, которая является основной процветанием родного Таджикистана.
0: Сегодня Республика Таджикистан уверенно развивается. В различных уголках страны строятся современные школы, больницы, спортивные комплексы, культурные центры и промышленные предприятия. Большое внимание уделяется развитию энергетики и транспортной инфраструктуры. Реализуются государственные программы поддержки молодежи, науки и образования. Таджикистан активно участвует в международном сотрудничестве, продвигает глобальные инициативы в сфере водных ресурсов и защиты окружающей среды. Все эти достижения стали возможны благодаря миру и стабильности. Именно национальное единство создает условия для реализации масштабных проектов и движения вперед. Таджикистан – это не только страна с древней историей, но и современное мультиэтническое государство. Более 80 народностей и этнических групп мирно сосуществуют на его территории, внося вклад в экономику, образование, науку и культуру. В стране широко отмечаются национальные религиозные праздники различных народов – Навруз, Курбан-Байрам, Сада и другие. Функционируют национально-культурные центры, сохраняются языки, традиции и обычаи. Такое многообразие рассматривается не как вызов, а как духовное и социальное богатство, которое укрепляет устойчивость общества. Государственная политика строится на уважении к каждому народу и традиции, объединяя всех граждан в единое таджикское общество. Национальное единство невозможно без прочной социальной базы, образования, здравоохранения, справедливой экономики и равного доступа к возможностям. В этом контексте Таджикистан реализует цели устойчивого развития, в том числе устранения бедности, обеспечения качественного образования, гендерное равенство. Особое внимание уделяется равным правам женщин и девочек, вопросам защиты уязвимых слоев населения, развитию сельских регионов. Социальная справедливость – это неотъемлемый элемент прочного национального национального единства. Доктор исторических наук, профессор Института изучения проблем стран Азии и Европы Национальной академии наук Таджикистана Санабар Бону Вахидова говорит.
2: Когда мы начинаем взглянуть в зеркало истории, новой, новейшей истории Таджикистана, лично мне кажется, что этот день единства – это очень ответственный день не только для всего таджикского народа. Это как бы день единства определяет, как мы дальше будем жить, какие вспомним наши трагические дни, которые мы пережили. Это было настолько воцарилось тогда хаос, вся инфраструктура была парализована. Только благодаря стараниям нашего лидера, основоположника мира и согласия имама Али Рахмона и со всем таджикским народом мы могли достичь, пришли к единому согласию. Прежде чем прийти в национальное единство независимого Таджикистана, мы пережили гражданскую войну. Но в те годы мы сами в курсе дела, что в стране царили беспорядок, беззаконие, нормы и законодательство нарушались, преступность и хаос охватили практически все сферы общественной жизни. Многие граждане были вынуждены, многие ученые также покинули Таджикистан, покинули родину и искали убежище, допустим, в других странах или за пределами. Поэтому этот сложный, непростой период, который пережил Таджикистан, к счастью, благодаря дальновидности и мудрости нашего президента, уважаемого Имама Рахмона, удалось сохранить таджикскую государственность от распада, от разобщения. Именно политика национального единства и последовательное продвижение идеи мира позволили Таджикистану за сравнительно короткий исторический путь обрести высокий авторитет не только в региональном, но и на международных уровнях.

0: современном мире, где усиливаются информационные, идеологические и геополитические вызовы, особенно важно защищать общество от радикализма, экстремизма и дезинформации. В этой связи усиливается работа по просвещению в области медиаграмотности, повышению уровня духовно-нравственного воспитания, формированию устойчивой национальной идентичности, основанной на общих ценностях и любви к родине. Большую роль играют духовные лидеры, учителя, ученые, общественные деятели, продвигающие идеалы мира, толерантности и гражданского согласия. Национальное единство – это также залог конструктивному участию Таджикистана в международных процессах, сотрудничество в рамках ООН, ШОС, ОДКБ, СНГ и других организаций показывает, что страна может быть не только стабильной внутренне, но и надежным партнером на мировой арене. Роль Таджикистана в вопросах региональной безопасности, охраны водных ресурсов, устойчивого развития Центральной Азии, а также подтверждает важность национального согласия для реализации внешней политики. Доктор исторических наук, профессор Института изучения проблем стран Азии и Европы Национальной академии наук Таджикистана Ксана Барбону Вахидова говорит.
1: С самого начала нашей независимости и Дня Единства Таджикистан выбрал политику открытых дверей. На сегодняшний день мы имеем дипломатические отношения со 185 странами мира. Поэтому я думаю, что благодаря мудрой политике нашего президента развивается мир. Я думаю, что не зря из высокой трибуны Организации Объединенной Нации было вручено нашему президенту премии мира. Я думаю, что это не только гордость всего народа. Я бы сказала, что это гордость других стран также. Потому что я думаю, что особый вклад уважаемого Моли Рахмона за восстановление мира и согласия в Таджикистане огромный. Потому что по сей день уроки мира таджикской дипломатии изучают в других странах. Это как образец, я бы сказала, что уроки мира Таджикистана – это как образец, который могут изучать другие страны, применять. Да, есть взаимопонимание в семье, в стране, даже в своей семье, в стране, на планете. Когда воцарится мир, то я думаю, что мир и приносит счастье человеку. И поэтому я, пользуясь случаем, я поздравляю всех граждан Таджикистана с таким знаменательным днем, днем единства и согласия, потому что для Таджикистана это в особенности для нашей молодежи открывает новый путь развития. Следует особо подчеркнуть, пока мы достигли соглашения о мире, был подписан 27 июня, соглашение о мире был подписан, и поэтому 1997 года был подписан договор о мире, и поэтому я думаю, что вклад Российской Федерации, несколько раз была встреча в Москве, в Казахстане, в Тегеране, была встреча, где-то 20 раундов было переговоров, и это нам легко не доставалось. И поэтому я считаю, что это действительно величайший исторический праздник, который стоит отмечать. И наша страна, наша республика готовится еще к Дню независимости, 35-летию наших достижений. На сегодняшний день уроки мира и единства таджикского народа изучают в других странах мира. В нашем геополитическом меняющемся мире в других странах неспокойны, идут войны. И поэтому мир для нас – это как зеницу ока. Мы должны сохранить этот мир. И мы должны ценить каждую минуту, каждую пройденное наше время, историческое время, которое мы с вами на сегодняшний живем. На сегодняшний день настолько страна изменилась, я бы сказала, что изменилась, свой имидж изменил Таджикистан. Он стал более свободным, более процветающим и более стал развиваться во всех сферах жизни, и в экономике, и в социальных сферах, и в области туризма, и в области науки, и в области образования. образовании. На сегодняшний день наша молодежь может поехать за границу. Важным моментом является то, что наши таджикистанцы учатся в Российской Федерации, дальние зарубежья, во Франции, Германии многие наши граждане учатся, в Бельгии. Почти во всех странах мира учится наша молодежь, изучает новую новейшую технологию, инновации, изучает искусственный диалект, изучает зеленую экономику. И я думаю, что я надеюсь, что они приедут с научным багажом, приедут в Таджикистан, чтобы заново построить цветущий Таджикистан, помочь развитию инфраструктуры нашей республики.

0: Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон неоднократно подчеркивает, что национальное единство – это святыня, которую нужно беречь как зеницу ока. Под его руководством страна прошла путь от конфликта к стабильности и сегодня продолжает уверенно двигаться к развитию, ориентируясь на модернизацию, инновацию и интеграцию. Государственная политика направлена на укрепление правовой базы и институтов, развитие регионов и устранение социального неравенства, формирование чувства общей ответственности и гордости за свою страну у каждого гражданина. Национальное единство Таджикистана – это не просто политическая или социальная категория. Это глубокая внутренняя установка, проверенная временем и трудностями. Это путь к процветанию, устойчивости, международному авторитету и духовному возрождению. Сохранять и укреплять это единство – задача не только государства, но и каждого жителя страны. Только совместными усилиями можно построить будущее, где мир, справедливость и уважение будут определяющими принципами жизни таджикского общества. Пусть национальное единство и впредь остается тем светлым ориентиром, который ведет Таджикистан по пути мира, благополучия и прогресса. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, вы слушаете русскую службу радио Овози Таджик. В эфире продолжается наша праздничная программа «Единство во имя будущего». Национальное единство – это главный урок нашей новейшей истории. Оно напоминает о том, насколько важно беречь мир, уважать друг друга и совместно работать ради будущего страны. Именно единство позволило Таджикистану уверенно двигаться вперед и достигать новых успехов. Сегодня молодежь составляет значительную часть населения страны. Именно молодому поколению предстоит продолжать дело укрепления независимости и развития государства. Национальное единство – это не только ответственность государства, но и священный долг каждого гражданина. Каждый человек должен бережно относиться к миру, уважать государственные и национальные ценности, укреплять дружбу, взаимопонимание и согласие в обществе. Особенно важна в этом процессе роль молодежи, которую предстоит сохранять и развивать достижения независимого Таджикистана. Молодое поколение должно знать историю своей страны, понимать цену мира и осознавать свою ответственность перед Родиной. Единство помогает обществу преодолевать трудности, защищать независимость, укреплять национальную безопасность и добиваться новых успехов. Вклад основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона в укреплении мира и национального согласия является исторически значимым. Благодаря его усилиям Таджикистан смог выйти из тяжелого периода противостояния, восстановить государственные институты и встать на путь устойчивого развития. Сегодня Таджикистан занимает достойное место на международном арене как независимое, миролюбивое и активное государство. Защита национального единства, мира, стабильности, государственной независимости остается священным долгом каждого гражданина и важнейшей гарантией светлого будущего нашей страны. Национальное единство – это основа мира, источник силы народа и залог дальнейшего процветания Таджикистана. Представитель Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан Амонджон Темиров говорит.
1: Прежде всего, хочу искренне поздравить всех граждан нашей республики с Днем национального единства. Этот знаменательный день занимает особое место в истории нашей государственности, символизируя мир, согласие, стабильность и сплоченность нашего народа. Подписание 27 июня 1997 года Общего соглашения об установлении мира и национального согласия стало поворотным моментом в истории независимого Таджикистана. Национальное единство обеспечило мир, стабильность и создало условия для дальнейшего развития государства. Благодаря миру и общественному согласию появилась возможность уделить особое внимание изучению истории народа, сохранению культурного наследия и укреплению национального самосознания. Национальное единство стало важнейшей основой возрождения исторической памяти и национальной идентичности. В годы независимости значительно возрос интерес к историческому наследию таджикского народа. Проведение мероприятий, посвященных арийской цивилизации, юбилеям городов Саразма, Кисара и Кулиаба, способствовало укреплению чувства национальной гордости и уважения к прошлому. Особое значение имеет сохранение духовных и культурных традиций. Были возрождены заново древние праздники Навруз, Мехргон, Сада и Тиргон, которые которые сегодня являются важной частью общественной и культурной жизни страны. Они укрепляют связь поколений и способствуют сохранению национальных ценностей. Важным достижением периода независимости стало укрепление статуса государственного языка. Принятие и реализация закона Республики Таджикистан о государственном языке создали правовую основу для всестороннего развития и расширения сферы применения. Государственный язык является не только средством общения, но и важнейшим носителем национальной культуры, исторической памяти и духовных ценностей народа. Наряду с этим в последние годы особое внимание уделяется изучению и популяризации письменного наследия предков. По инициативе президента страны уважаемого Эмомали Рахмона значительно активизировалась работа по изучению персидско-таджикской письменности и совершенствованию ее преподавания в образовательных учреждениях. Ведь именно на письменности предков были созданы величайшие научные, философские и литературные труды, составляющие бесценную часть мирового культурного наследия. Особое место в укреплении национального самосознания занимает издание и широкое распространение книг Шахнаме Фердауси и Тоджикон Таджики Бабуджон Гафурова. По инициативе лидера нации и президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона, передача этих произведений в каждую семью страны стала поистине имеющей историческое значение. Благодаря этому тысячи молодых людей получили возможность глубже познакомиться с прошлым своего народа, его культурой, традициями и выдающимися личностями. Эти книги служат важным источником патриотического воспитания, укрепляют чувство национальной гордости и помогают сохранить преемственность поколений. Национальное единство также создало условия для сохранения материального культурного наследия. За годы независимости были восстановлены исторические памятники, построены музеи, библиотеки и культурные центры, что способствует сохранению национальной памяти и воспитанию молодого поколения. Следует отметить, что национальное единство стало основой не только культурного, но и социально-экономического развития страны. В условиях мира и стабильности были реализованы крупные инфраструктурные проекты, укреплен международный авторитет Таджикистана и созданы условия для устойчивого развития государства. Сегодня национальное единство остается главным фактором сохранения независимости, укрепления национального самосознания и защиты историко-культурного наследия таджикского народа. Его укрепление является общей ответственностью каждого гражданина и важнейшим условием дальнейшего прогресса страны.

Единство народа способствует реализации экономических реформ, развитию предпринимательства, привлечению инвестиций, созданию современной инфраструктуры. В атмосфере стабильности и взаимопонимания каждый гражданин может реализовать свои способности на благо страны. Важную роль единство играет в политической жизни. Оно укрепляет основу государственности, способствует формированию демократических институтов, обеспечению верховенства закона. Только в условиях согласия каждый человек имеет возможность свободно выражать свои взгляды, участвовать в принятии решений, защищать свои права. Вклад каждого гражданина в укрепление национального единства по-настоящему неоценим. Это не просто слова, это осознание личной ответственности за судьбу страны. И единство проявляется в уважении к традициям и культуре, в готовности прийти на помощь ближнему, в способности находить компромиссы и действовать сообща. Именно в этом заключается сила народа, в его умении сплотиться перед лицом испытаний и вместе преодолевать трудности. Общие цели и стремление к созданию объединяют людей в единую нацию. Это не означает подавление индивидуальности или унификацию взглядов. Напротив, единство предполагает разнообразие – культурное, интеллектуальное и социальное, которое обогащает общество и способствует его развитию. Умение слушать и слышать друг друга, стремление к диалогу и сотрудничеству – вот что лежит на основе настоящего гражданского согласия. Сохранение и укрепление национального единства

Это задача не только властей, но и каждого из нас. Мы обязаны помнить о своей истории, чтить подвиги предков, сохранивших независимость и свободу страны. Эти ценности должны передаваться из поколения в поколение, чтобы сохранить национальную идентичность и построить будущее на прочном, нравственном и историческом фундаменте. В современном мире, полном угроз и нестабильности, именно национальное единство остается нашей главной опорой. Только вместе мы можем противостоять вызовам времени, сохранить стабильность, обеспечить развитие и построить сильное процветающее государство, в котором каждый человек чувствует себя частью единой семьи – народа Таджикистана. Дорогие радиослушатели, сегодня мы еще раз убедились в том, что мир и единство – это не только историческое достижение, но и огромная ответственность перед будущими поколениями. Наш общий долг – сохранить это бесценное наследие, укреплять дружбу, уважение и согласие в обществе. Пусть День национального единства всегда напоминает нам о силе сплоченности, мудрости и любви к родине. Завершая нашу программу «Единство во имя будущего», хочется сказать главное. Сила нашей страны в ее единстве. Именно оно открывает путь к развитию, прогрессу и новым достижениям. Сохраним и приумножим это великое достояние. С Днем национального единства!

Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная страничка, посвященная одной из самых важных ценностей нашего народа – единству. Единство народа – это прочный фундамент независимости, мира и стабильности. Именно благодаря сплоченности, взаимопониманию и любви к родине Таджикистан уверенно движется вперед, достигая новых успехов и созидая достойное будущее. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию песни, воспевающие красоту нашей родины, мирное небо, дружбу и любовь к родной земле. Таджикистан – страна величественных гор, древней культуры и трудолюбивого народа. Любовь к родине, уважение к ее истории и традициям являются важнейшими качествами каждого гражданина. Открывает нашу музыкальную подборку песня «Ватан» в исполнении Дильшода Мамадова.

Дорогие радиослушатели, любовь к родине объединяет людей разных поколений и национальностей. Таджикистан вдохновляет своей неповторимой природой, богатой историей и гостеприимством народа. Следующая песня в исполнении Дианы Анкудиновой посвящена нашей прекрасной стране и наполнена искренней любовью к Таджикистану. Звучит песня «Таджикистан» в исполнении Дианы Анкудиновой.

Прекрасная песня еще раз напоминает нам о том, что любовь к родине, уважение к ее истории и культуре являются основой национального единства и согласия в обществе. Сохранение мира и национального единства – долг каждого из нас. Мирное небо над нашей страной стало возможным благодаря мудрости народа и стремлению к согласию. Пусть в каждом доме царят взаимопонимание, уважение и доброта, а наша родина всегда остается символом мира и созидания. Уважаемые радиослушатели, на сейчас звучит наша очередная песня в исполнении Ситурай Карматуло.

Дорогие друзья, Таджикистан – это наш общий дом, который мы должны беречь, укрепляя мир, дружбу и взаимопонимание. Единство народа является важнейшим условием стабильности и процветания нашей страны. Очередная песня «Сарсупурда и Ватан» в исполнении Тоби Шахилоли наполнена искренней любовью к родине и призывает ценить мир и согласие. Эта песня посвящена тем, кто всем сердцем предан своей родине, кто своим трудом и созиданием способствует ее процветанию.

есть любовь к родине, уважение к национальным ценностям и стремление к единству всегда объединяют нас. Только вместе мы сможем сохранить мир, обеспечить дальнейшее процветание независимого Таджикистана. Родина начинается с любви к родной земле, уважения к ее истории и сохранения мира и согласия. Именно единство народов, взаимопонимание и дружба являются залогом процветания наших стран. Следующая композиция объединяет сердца слушателей искренними словами о родине, дружбе и общих духовных ценностях. Звучит песня «Ватан» в исполнении Шохрулло Абдуллаева и Фаруха Хасанова.

Дорогие друзья, любовь к родине начинается с любви к родной земле, уважения к ее истории, культуре и традициям. Именно эти ценности объединяют народ, укрепляют национальное единство и вдохновляют на созидательный труд во имя процветания страны. Следующая песня в исполнении народной любимицы Нигины Амонкуловой наполнена искренней любовью к Таджикистану и воспевает красоту нашей родины. Звучит песня «Ватан» в исполнении Нигины Амонкуловой.

Каждая строка этой песни напоминает нам о том, что Родина у человека одна. Беречь мир, сохранять единство и с гордостью служить своей стране – священный долг каждого гражданина. Пусть в наших сердцах всегда живет любовь к Таджикистану, а единство народа остается надежной основой дальнейшего развития и процветания нашей страны. Уважаемые радиослушатели! Любите свою родину, берегите мир и укрепляйте единство. Ведь только вместе мы сможем сделать наш Таджикистан еще более процветающим и сильным. На этом наша музыкальная страничка подходит к концу. До новых встреч в эфире радио Овозе Таджикистан.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

0: Последние новости, топовые песни и музыка, беседы на актуальные темы.
1: 104.8 FM. Радио Овозисточик в Кубадионском районе.